Na Radio Robin са твои най-любши хити с Табо весь дан. При теби дома. На поти и на в делу. Радио Робин. Твои най-любши хити.